которой брошена любовь. Осенняя листва, внезапное прозрение от страсти и жары, грез как навязчивых идей. Осенняя листва, природное умение оставить на земле все, что должно пройти скорее. Осенняя листва, весенние мечтания, желание лететь, несостоявшийся полет. Осенняя листва, июльские страдания, осенняя листва кучу везет и не везет.

А сегодня я листва, еще не запертыми окнами, на улице глядит желанием тепла. Все сказаны слова в разводах пыльных стеклами, по улице большой тоска машинами плыла. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользила твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользнет твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва вдруг зашуршала под ногами, пылающий ковер прошедших чувств и слов. Осенняя листва, как все, что было между нами, как догорающий костер, который

0: МП чат Фортуна. Денис, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Доярка я.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко, вот это груди был ей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал, но все напрасные ожидания, лицом не вышел на явал. За старой липой на поляночке тебя я часто подвигал.

Зачете Ивану то, что конюхам, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы кума и страдания, а я и завелся, истощал.

тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них, видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

застарели пей на поляночке. Тебе я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди.

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус, бархатный кайф.

Луч из прожектора в зал мне на тебя указал. И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную

0: Денис МП, чат Фортуны принимать вашу заявку.
1: Очарована, околдована с ветром в поле, когда-то повенчана. Все ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина, веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая. И любовь моя, и печаль моя, и звезда ты моя сумасшедшая. Все, что сбудется, позабудется, все, что вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто чудится? Очарована, околдована, с ветром в поле, когда-то повенчана. Все ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина. Ну, спасибо вам всем.
0: Супер. За паузу. Денис МП, чат Фортуна, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Одиночество – крест. Одиночество – груз. Без тебя я с небес прямо в пекло сорвусь.
1: Одиночество, тьму на себя я возьму. Заглушу твою боль. Только ты мне позволь.

0: и миры обойду, светом в тьме обернусь, но тебя я найду, сам звездою зажгусь.
1: Во вселенной миры звезд мерцания манят, я живу лишь в одном, там найдешь ты меня.

0: Есть такие миры, где красоты слепят.
1: Там не будет меня, им ты будешь не рад.

0: наваждение мое. Я плутаю века, я теряю тебя, как теряет река. Отражение грез, свет погашей звезды, как течение реки, растворяясь в следе.
1: Я тебя позову в те миры, где есть я, где живая краса, где и сила моя. Я тебя призову, буду верить сильней. Я тебя подожду у открытых дверей.

0: Есть иные миры, есть иные края. Там несчастлив я был, где я был без тебя. Красоте тех миров не хватает души. Ты зажги мне свечу, свет ее не туши.
1: Путеводной звездой стану я для тебя, силой духа твоей станет вера моя. Почему ослеплен ты стоишь одинок, а в ладонях букет, как могильный венок?

0: Я хочу и боюсь. Я стремлюсь и устал. Я придумал тебя, как художник создал.
1: Не придумал меня. Для тебя я жила. И дороги, пути в полотно я ткала.
0: Я поверил в мечту.
1: Я тебя буду ждать.
0: Потеряв, приобрел.
1: Ты умеешь мечтать.
0: Я построю свой мир.
1: Я к тебе перейду.
0: Но тебя не нашел.
1: Я тебя подожду.

0: Я построю наш мир. Где есть ты и есть я. Я построю наш дом. Для тебя и меня есть иные миры, есть иные края. Но зачем мне они, где не ждешь ты меня?
1: Я тебя подожду, жизнь наполню теплом. Я тебя подожду, мы построим наш дом. Яркий свет я зажгу у открытых дверей. Верь, тебя я дождусь. Приходи поскорей.

0: МПЧ от Фортуны принимает ваш музыкальный заказ.
1: Муж на кухне с тихим матом режет яйца для салата. Из духовки дым валит, кот голодный зло глядит. Жена в постели кофе пьет, Леонтьев песни ей поет. Уже с утра слегка поддата, кто угадает, что за дата? Милые, скромные, страстные, нежные, добрые и щедрые, практичные и воздушные, загадочные и открытые, самые невероятные, бесконечно очаровательные, удивительные представительницы прекрасного пола. Весенний день 8 марта. Желаю вам влюблять в себя всех вокруг, восхищать красотой тела и души, освещать внутренним светом тусклые будни родных и любимых людей. Пусть лучистые улыбки украшают ваши лица, пусть сияние глаз будет ярче северного сияния. Пускай тепло ваших душ растопит лед всех, кто с вами соприкасается. С праздником, дорогие женщины! Пусть ваши дни будут наполнены настоящими, яркими, сильными эмоциями и настоящим волшебством. Пусть каждая минута этого праздничного дня дарит радость и любовь. Пусть впереди ждет много всего хорошего, светлого и доброго. Яркой вам весны! С уважением, ваш Сергей Тюменский или Сергей 73.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Это был заказ от МП Чат Фортуна для ведущего Денис. Ну а с вами была я, Снежка, на радио Лидер.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Серьезно? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй, не танцуй, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавно.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

меня. Я рисовался, и ты рисовалась тогда. Моя

последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела тебя.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

земли. Моя любовь, цветок в начале мая, и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение.

Всем привет! С вами Низаря Сарифко. Напоминаю, что подозрение будет группе «Руки вверх», а потом первый этап «Руки вверх» отдает этап «Ваши заказики». Ну что, поехали. Вот такая сегодня порядок эфира у меня. Хорошего дня и отличного настроения. Поехали.

I keep here. This among it, you can read, stone yen, by your

Aqui pia cacla mimi malagi galupi galupal lukki vier.

А тебе глюпалюки вверх. Пифенька навивает. Напоминаю, что певотов глюпилюки вверх будет. А тайвертов я буду принимать ваши заказики.

А тебе будет песня, из о тебе мечтаю, глупый, руки вверх.

А тебе руки вверх, я твой, это я принимаю.

признал. Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Дверь открылась.
1: А теперь группа Люки Вью копают флюри.

0: Через 20 минут я буду принимать заказники. А пока Руки Вверх поиграет. Смотри, пив не успели поставить. А следующая песня Руки Вверх и Блюз. Твой стая вина навевает копейки. Надо принимать. Это новая песня Дикифики 25. 2 года уже.
1: Если б не ложь, но ты предала.
0: В том году вифля, но я ее не вифлив.

Вот такая песня повышали, твоя старая вина и плюс руки вверх. А теперь маленькие девочки, через 15 минут я принимаю ваши заказчики, кидайте мне лики на лапы. Все, увижу, приму.

Ну это вот такой первый этап в паникепе. А я вообще в кавике буду выполнять вторым этапом. Килокимелики на лёфофенина. И я все выполню и повторю. А пока будет певно.

пока Люки вверх, пока этого вокавиков нету, будет вот такая, а он тебя килует, говорю, по Люки вверх.

Nefto, talen, нету от веб-веков. Талян локивик, можно клетать вам. Киотелев одна, поехай.

Вот такая повонтая пепна. А теперь не клефивая глупо руки вверх. А то вам боковиков все и нет, тогда я всего люблю. Руки вверх. Клюкать вам.

Haki bir pavu git bir fna. Uhaki gülpalu kivih. Поехали.

ничего, только чувствую тебя. Ты дрожишь в моих руках, потеряла ты покой. Тебя крепче обниму, ты не бойся, я с тобой.

охуенно фоя пепла будет. Стоят гитунки, подъёвки.

0: А теперь добрый лев курит. Гневный. Глюполюки вверх принимали.
1: Солнышко, была ты ясным солнышком. Ушла, исчезла и остались тучи без тебя.
0: Гневный, добрый лев курит.

0: буквально только 5 минут, а я только поменьше. А теперь гитунька глюпалюки вверх.
1: Когда смотрю в твои глаза,

А теперь у меня будет песня, так тебе и надо, Галюпалюки вверх.

15 минут отдаем. И берет две фейтовки. Вомернет меня. А теперь половинка любви. Руки вверх.

Вот такая пифля повышала глупые руки вверх. Затем подъем глупые руки вверх. Я так уверен, я буду певотов руки вверх, а долетов в коврики принимать. А я с вами плясаю, давайте. Диагностики 00 по московскому имени, а я передаю Гевелю Светогорскому микрофончиком. А я с вами всем до новых встреч, Иви. Всем хорошего дня, у кого веки.

0: Всем доброго дня, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский. До 16:00 мы начинаем наш эфир.
1: Внимание всем на танцполе! На районах!

Включаем звук на полную. Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем.

Прошу прощения, дорогие радиослушатели, оборвался джингл, к сожалению, но ничего страшного, бывает. Это уж не велика беда, дорогие радиослушатели, мы начинаем наш эфир. И сегодня у меня для вас сюрприз. Первый час эфира группа 140 ударов в минуту, а второй час эфира группа D-Max. У меня сегодня музыкальные такие, так сказать, концерты, но первый концерт получается одной группы, второй концерт получается другой группы. И будет классный эфир. Будем танцевать, будем веселиться и будем встречать в понедельник, начало рабочего дня. И начать эфир я хочу песни, которую все знают, под которую все танцуют. Это группа 140 ударов в минуту, песня называется «Тополя». Мы начинаем концерт 140 ударов в минуту, первый час эфира.

А сейчас, дорогие радиослушатели, я хочу поставить песню для всех, ну и, конечно же, для своей второй половинки Елены, которую я очень люблю, и хочу поставить песню, называется она «Без тебя».

Напоминаю, дорогие радиослушатели, что для вас поет первый час моего эфира группа 140 Дарк Минуту. И сейчас я прозвучит песня, конечно же, я хотел бы ее адресовать всем-всем влюбленным парам, у кого есть девушка, у кого есть парень. И, конечно же, своей второй половинке, но, конечно же, всем-всем парам, которые любят друг друга, хочу поставить эту песню. Она называется «А я скучаю очень».

А следующая песня, которая прозвучит в нашем эфире, она называется «I Love You». Группа 140 ударов в минуту, напоминаю, у нас на радиостанции «Лидер».

0: На радио лидер диджей Светогорский, и конечно, сейчас, дорогие радиослушатели, для вас поет первый час моего эфира, напомню, группа 140 ударов в минуту. И сейчас продолжает песня, она также адресована всем влюбленным парам, в том числе и моей любимой девушке, которую я очень люблю. Она называется «Скучаю по тебе». Группа 140 ударов в минуту.
1: А я скучаю по тебе и жду тебя, моя малышка. Тебя

Вот такая песня прозвучала, дорогие радиослушатели. Сейчас небольшой у меня будет полчаса разброс. И потом группа D-Max, как я и обещал, 3 часа. А к группе 140 ударов в минуту мы еще вернемся, конечно же. Потому что эта группа действительно очень классная, мне она самому нравится. А сейчас, дорогие радиослушатели, песня, сделанная искусственным интеллектом, исполняет ее школа поселка Болошка Архангельской области. И называется она «Выпускной». Давайте ее послушаем. Я ее сам делал, но поют родители выпускников 9 класса Волжской школы.

Извиняюсь, дорогие радиослушатели, я немножко не тот трек поставил. Я хочу, то есть трек этот, просто на этот трек я делал через искусственный интеллект слова, как бы вставлял, и как бы искусственный интеллект исполнял. Но это, да, это школа, эта песня Ловушской школы. Родители посвятили ее своим детям, которые в этом году выпустились из 9 класса. Но я хотел поставить оригинал этой песни именно в исполнении родителей, а не ИИ. Поэтому сейчас я исправлю эту ошибку. Итак, родители средней школы поселка Волошка, Конышского района Архангельской области. Песня «Выпускной» в оригинале.

Да, конечно, что последний звонок, что выпускной, это, конечно, волнительные, конечно, мгновения, что делать. Но не зря я поставил эту песню. Я объясню почему. Потому что 140 ударов в минуту сейчас исполнит песню «Школьник выпускной».

А сейчас, дорогие радиослушатели, встречайте группа D-Max. Второй час моего эфира группа D-Max для вас поет свои лучшие песни, открывает наш эфир, точнее его продолжает, открывает вторую часть уже эфира. Сергей Одинцов, группа D-Max, дискотека 90-х.

А сейчас Алина Шелик и группа D-Max исполнят песню «Вместе и навсегда».

Танцуем, зажигаем, веселимся с радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. И сейчас прозвучит песня в звании группы «Димакс». «Люби меня, люби».

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Я его решил немножко сделать разнообразным. У меня осталось буквально полчасика, потому что сегодня после меня диджей Эверина. Я хочу немножечко поставить парочку частушек для хорошего настроения. И хочу сейчас поставить песню «Я на мельницу пришла».

А мне прилетел заказик, и, дорогие радиослушатели, как раз у меня эфир заканчивается, последняя песня, она и будет. Это называется песня «Привет, братан» от Сергея Завьялова. А я с вами прощаюсь, до завтра, дорогие радиослушатели, до новых встреч. Завтра утром в 10:00 зарядка по расписанию, и в 14:00 и ждите меня на радио «Лидер». А в 16:00 встречайте Эвелину и легкого эфира.

вечер. С вами диджей Эвелина. И спасибо диджею за его эфир. А сейчас послушаем. А на ночь секси бомбочка. И будет диджей Эдж Стронг.

Это был диджей Эдж и Анна Семенович, секси-бомбочка. А сейчас поступа Рвей Бонита Демас и будет диджей Кайма.

Это был диджей Кайма и группа Рвей Бонита Демас. А сейчас послушай Анжелика Начесова «А ты меня не забывай». И будет Аквани Он, ты и я. И я жду заказов.

по Акванион, ты и я, а также послушали Анжелика Начесова, а ты меня не забывай. А сейчас послушаем Анжелика Рута и Валерий Палаускас «Вечная любовь» и будет Болера Мегамикс.

Это была группа Бумер «Достучаться до небес», а также послушали «Болеро», «Мегамикс» и были Анжелика Рота и «Воскас». А сейчас послушаем заказ от Данилы, и будет Геннадий Богданов. Ну и что?

Заказ от Данилы и был Геннадий Богданов. Ну и что? А сейчас послушаем Артура Прости. И будет Андрей Сапунов. Один

Это был Андрей Сапунов. Один. И Арктида. Прости. А сейчас послушаем. Группа Evanescence. И будут Ислам и Зульфия.

Это был газовоз Brothers «Малиновая лада», а также послушали «Ислам и Зуфиян», «Стоп музыка» и была группа Evanescence. А сейчас послушаем «Золотинка». Нужно?

Это была ошибка, нам слов не нужно. А сейчас заказ будет у диджея Данча Котика. И будет хит-синдикат «Улетаю на моря». Слушаем.

Это был хит синдикат «Улетаю на моря». И это был заказ от диджейчика. И я жду ваши заказы. А пока послушаем «Форт Минор». «Believe me» и будет диджей Тектоник. Горят огнем воспоминания.

Это был Форт Минор, Believe Me. А сейчас послушаем заказ от диджея Данча Котика. И будет в группе Божья коровка. Камушек.

Слезы. Диджей Тектоник горят огнем воспоминаний был заказ от Данча Котика. И была группа «Божья коровка», «Гранитный камушек». А сейчас послушаем группа «Форджи», «Родная». И будет «Чернильное небо». Ты моя половинка.

Все пройдет, скроет ночь пеленою. Каждый себе, но шрамы ною. Какой день, какой год, я помню номер.

Это был ДНК плюс на самом деле. А сейчас послушаем. Гитара и будет песня. Это Рай.

Это была диско, резко гравитация и песня «Гитара». А сейчас послушаем заказ от Данча Котика. И будет Наталья Сорокина. «Ромашка».

Это была Наталья Сорокина, Ромашка, и это был заказ у диджея Данча Котика. А сейчас послушаем Дип, я спою тебе хит.

Это была песня «Я для тебя живу, родная», а слава диджей Авелина. И встречаем диджея Серегу 72 и пожелаем ему легкого эфира.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом своего эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72, и хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, которые меня сегодня слушают. А слушают сегодня меня на Радио Лидер, Радио Ночь Любви, Радио Чистый Кайф, Радио Мегамикс Музик. А также меня сейчас, наверное, слушают на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из наших радиостанций, наших друзей. Ну, а пока, как всегда, я жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет по берегам Туры.

Ну вот и прослушали песню про Тюмень. Заказиков пока нету, поэтому пойдем-ка гадалки к пернатой.

стоило сбегать к кукушке, у меня появились заказики. Я всегда буду к кукушке бегать в таком разе. А заказик первое мне прислала Малинка с радио Лидер. Пламенный закат. Ну что ж, пусть пламенеет. Принимай.

Вот такой пламенный закат у меня был от Малинки, а с радио чистый кайф. Бад, кошка, наверное, каких-то не тех бадов наелась. Летать начала, эта кошка-то. Улетаю, говорит, правда, от мента сбегает, но улетает. Принимай, бад, кошка.

Вот так вот, бат, кошка летала. Ну что ж, пусть она полетает, как говорят. У меня тоже, говорит, был один такой. Крылья изобрел. Посадил, говорит, его на бочку с порохом. Пущай полетает. Так и баткушку, наверное, кто-то запустил. Кузенька, для какой, интересно, феи ты хочешь эту песню поставить? Это радио «Ночь любви». Ты же видишь, нету феи. Нифига не феи это. А вот прикосновение, слушай тогда, принимай.

Кузенька, она же сама говорит, нифига не фея, какая же она фея, ты что? Ну, в общем, это для нее было от Кузеньки. А Данча, вот котик с радиолидер, говорит, любимая дура, не знаю, кого он так назвал, в смысле дурная, но любимая. Ну, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, принимай.

Да, вот такая вот дурная. А Малинка-то говорит, отогрею, говорит, я тебя. Словами ядрёна Катеришка нашла, чем оба отогревать. Принимай.

Вот так вот словами может малинка отогреть. Ну, а Вячеславу 60-му вокзал одиноких душ принимай.

Ладно, небеса поплакали, и хватит на этом. А вот с чистого кайфа любимая стерва заказалась. Правда, не моя любимая, слава богу, мне еще стерв любимых не хватает. Не хватало, а так все есть. Где ж, говорит, ты мой сад? Видимо, много раз в сад посылали. Да, стерва, принимай.

Вот такой сад был от стервы, от любимой. Ну а следующий заказик у меня, конечно же, есть. И это от Малинки. Девочка-проказница. Ух ты, какая шустренькая у нас Малинка оказывается. Принимай.

Вот такая вот девочка проказница была у меня. Это заказик был от малинки. Данча, который котик, признался, кто эта дура-то любимая. Это голубоглазая Настя, оказывается. Принимай свою Настю.

Ну, а следующий заказик у меня от Агенши 007. «Всем сердцем я люблю тебя», пишет, будешь ставить своей любимой девушке. Так что, девчонки, это для вас, для всех, я же вас всех люблю, да?

0: всем сердцем я люблю тебя.
1: Вот такой заказик у меня был от агентши 007. Данила со многими там цифрами 19, 92, 33, ну и наделал ты себе. Держи свой шашлычок под коньячок.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Ну вот Даниил свою песенку услышал, это был заказик от тебя. Ерчонок, я не понял, куда ты меня послала? Я, говорит, буду очень по тебе скучать, вали-ка отсюда, да? Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Ирчонка. А любимая стерва заказала, ты, говорит, мой океан. Скиф, наверное, это тебе, потому что я как-то стерв обхожу стороной. Принимай.

Ты просишь остаться с тобой, но я не умею прощать. Легко возвращаться домой, но так тяжело.

Вот такой заказик у меня был от любимой стервы. Да, Ярослав, вот ты сам нерусь, да, и написал как-то не по-русски, даже прочитать не могу. Но раз ты рок просил, я думаю, что это рок. Ну, пока ты слушай, я в МЖУ сбегаю.

Вот такой заказик у меня был от Ярослава. А Вячеслав заказал. Тихо, говорит, Маракеш идет. Так что давайте тише, пусть пройдет.

Слава богу, Марракеш прошел, можно разговаривать уже. Я люблю, говорит, ее, мам. Это отдача котика. Принимай.

Вот такой заказик у меня был. А Данча. А следующий заказик, девчонки, для вас будет, для всех, кто меня сейчас слышит, и это от диджея Скифа. Он всем дарит цветы.

Ну вот, Скиф, песню заказал, а цветы даже никому не подарил. Ну так нечестно. Да не забуду, Данила, не забуду. Сейчас ты будешь сыпать своей итальянкой. Как раз дошла до тебя очередь. Сыпь, только итальянку не забудь.

Ну ладно, тальянкой насыпали благодаря Даниилу, а сейчас Ирчонок мне заказала. Блюз разлука. Ладно, блюз мне, разлуку тогда тебе, не нужна мне разлука. Принимай.

Вот такой блюз у меня был от Ерчонка. А с радио «Чистый кайф» опять же любимая стерва призналась. Любовница говорит, вот только чья. Принимай.

Вот такая любовница была от стервы у нас, от любимой, правда. Так, Данила, я не знаю, успею я, нет, твой заказик поставить, потому что у меня еще заказики впереди. И следующий заказик у меня будет от Ярослава. Написал не по-русски, поэтому принимай просто так.

Вот такой заказик у меня был от Ярослава, а следующий заказик у меня будет от Ирчонка. Нарисую, говорит, мечту, между прочим, ее слова. Слушаем.

И напоследок у меня заказик будет от Ирины. Очарована, околдована.

bueno. A Caldolana светром в поле когда-то повенчана, все ты словно в оковы закована, драгоценная и моя женщина.

и любовь моя, и печаль моя, и звезда, ты моя сумасшедшая. Все, что забудется, позабудется. Все, что вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто...

Любимая стерва, вот повезло же тебе, так повезло, а? Зря плакала, ядрёна кочерышка, у меня задерживается сменщица. Спасибо, спасибо, мотылёк, сменщица задерживается, поэтому твой заказик сейчас прозвучит у нас в эфире. А вот, конечно же, я сейчас «Ночь любви» отключу, потому что там следующий будет ведущий. Я посмотрел по расписанию, а вот на чистом кайфе на Мегамикс никого нету, поэтому здесь мы продолжаем. Если надо отключить вас, вы мне напишите, я вас отключу. «Ночь любви» я сейчас отключаю, потому что там Алинка будет. Алинка, тебе, конечно же, хорошего эфира. С вами я с «Ночь любви» прощаюсь. Всего вам самого наилучшего.

А вот Данила, котик, говорит, хочу жениться. Даниил, шепчу на ушко, а женилка-то выросла, нет? Принимай.

Весь белый свет собрался дарить. А вот я только хочу посмотреть. Вот сегодня за весь эфир не смотрел на парфюм.

Но не моя, один хмахер. Вот так вот. Не трожь чужого, не будешь без вины виноватой.

Вот так вот, без вины, говорит, виноватая любовь сладкая очень чужого увела и наслаждается. Ну что ж, нормально. Лето заканчивается, как жаль. Последний раз хоть посмотреть на девушку в платье ситца.

0: Пятница.
1: Ну кто ты в опере?
2: Последний человек.
1: А в джазе ты король.
3: Вот так вот, расхотел жениться, так что не тяните, если хотите быстренько замуж или сами выйти, или дочку свою выдать. Данил, бля, Данил, с этими цифрами-то вроде как. А он что, ушел, что ли? Ну вот, кинул песню и убежал. Тогда тебе не будет этой песни, а я лучше тогда поставлю 3-4.

Ну и на этом я заканчиваю свой эфир. Пришла моя сменщица. Всего вам самого наилучшего. Ну а Кате пожелаю легкого эфира. Удачи вам всем.

Полна. Кто-то скажет, за ноутом дома, разве это эфир? Но как только она нажмет play, вмиг меняется мир. Это не просто плейлист, не клик мышкой в ночной тишине.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда, с вами поведу уже не 2 часа, уже поменьше. И, как всегда, я с вами поведу это время, буду принимать ваши заказики и выполнять. Вижу, к нам присоединился Микола Непитевский. Приветствую, приветствую вас. Я очень рад, что вы присоединились на мой эфирчик. И прежде чем я буду выполнять ваши заказики, как всегда, сначала я поздороваюсь с каждым лично, и потом уже поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Так, хочу поздороваться. Это у нас диджей Скиф, Апельсинка, Ирчонок, Лена Перунова, Юлия Цезарь, Данила 199-233, Микола Непитерский, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеек, Радиолидер, диджей Белая Кошечка, Нифига не фея, Ирина, Е145, диджей Данчо Котик, юзер 1801. Но мы только что с вами поздоровались, вы опять написали. А, нет, вы только поздоровались. Все, ничего, ничего. А почему вы зашли с 2 аккаунтов? Можно и с одного зайти. Который вот у вас Микол не питерский, можете с одного сидеть и все. А вы почему-то с 2 сидите? С 2 закладок или как там, я не знаю. Так, ну и давайте с вами послушаем рекламочку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, и оно у тебя уже есть. Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат, Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас проходит набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Вы вчера приходили с этого же аккаунта Данила, и какие-то там циферки еще написано было. Вы мне сами вчера писали. Вы сказали, что Микол не питерский. Это один и тот же вот этот Данила и вот эти номер. Вчера приходили с этого же. Вы же мне вчера писали, вы сказали, что это я. Вы вчера приходили на мой эфир? Или не приходили? Я же помню, что вы вчера мне написали, что это я, Микол Непитерский. Да вы же были, вы сказали, что я не хочу, чтобы меня заблокировали. Я боюсь. Я инвалид там первой группы, вот это все писали. Не обижайтесь меня, я боюсь, что вы меня заблокируете, меня везде блокируют. Вчера же вы приходили, вы сказали, что это вы были. Еще написали, вы помните, это я был, Микол Непитерский. С ошибками вчера писали мне. Говорите, что нет. Я же помню, вы вчера приходили, говорили. А сейчас говорите, что нет, это не вы. И с этого же, как, короче, там вот это вот Данила и номер телефона, вы, точнее, не номер телефона, а номер какой-то там девятки, двойки были. Я как вам только сейчас сказала, с этого аккаунт вы со второго зашли, вы вышли из него. А сейчас говорите, что это не вы. Так. Сейчас посмотрим. Не знаю, вы, не вы, не знаю. Вот же, сейчас вот Данила. Вот, сейчас вот написал. Данил, ну, вот это-то и я имел в виду. И вы написали вчера, что Микол не питерский. Чего вы меня обманываете специально? Я просто что-то вас не пойму. Сейчас вы сами написали. Значит, получается, под вас кто-то прикидывает специально, что как будто это вы. Спасибо, спасибо, диджей Скиф. Я просто вообще не пойму. Значит, под вас кто-то косит, как будто это он, что вы не... Никол не питерский, как будто это он тоже. Значит, так. Ну вот. Получается так. Так. Чуть не могу я композицию найти. Сейчас я посмотрю. В интернете я посмотрю. Так, вы мне написали, что Галина Апельсин. Так и композиция называется, да? Сейчас посмотрим. Потому что я у себя посмотрел, что-то нет такой композиции. Есть вот что-то какая-то Галина Апельсин. А Галина Апельсин что-то нету. По-английски написано Галина Апельсин. Галина это зеленый и апельсин. А какую композицию тогда вам поставить? А, ну хорошо. Не, просто вы мне скажите. Ну, бывает. Так, просто вы мне скажите, как композиция называется, чтобы я ее заранее скачала, потом она придет, и я вам, точнее, я для нее поставлю эту композицию. Просто напишите, как называется эта композиция, чтобы я ее заранее скачала уже. Значит, получается, вы вдвоем двое из Питера, точнее, два из Питера, два человека. Ну, не знаю. Два Данилы, два с Питера. Что-то как совпадение, что ли. Напишите название, чтобы я его нашла и скачала. Потому что я вот нашла Грин Апельсин. Какую вам композицию скачать? Так, сейчас я посмотрю, может быть, она у меня, точнее, у нас есть на радио. Какую композицию поставить? Ну, не сейчас, а попозже. Микола не питерский.

Давайте, говорите, как называется, и я ее и точнее, скачаю так. Значит, кто-то другой. Потому что я помню, кто-то заказывал композицию. Сейчас посмотрим. Так. Все, поняла. Для Данила 199-233, значит, получается. Все, поняла я. Тогда Данилы 199-233, напишите мне название композиции.

Вы же заказали, написали, что другую. Вы же мне написали. Вот я вас и спрашиваю, какую. Я потом и буду искать ее по 1000 раз, да, получается? Вы мне скажите, как называется эта композиция, чтобы я ее заранее скачала или нашла, если она у нас есть. Чтобы она у меня уже добавлена была в мой плейлист, и я ее потом поставила. Написано так. Галина Апельсин поставим потом, потому что девушка пьет чай. Вот я спрашиваю, какую вам Галину поставить? Потому что есть Галина Апельсин. А Галина я не знаю. Может быть, вы имеете меня... Я Галина? Но я не Галина. Вообще, вот я не знаю, такое ощущение, как будто надо мной издеваются. Вот именно вот этот Данила. 199-233. Спросил, как называется. Ну, не Глин, а Грин. Ну, я его-то и спрашиваю, как называется композиция. Это ее называют, точнее, вот эту. Я не знаю, там девушка или кто поет. Называется Грин Апельсин. Композиция как называется? Я вот нашла, вот мне вообще нашло из этого, из Пинтереста. Галина Апельсин Гала. Но это из Пинтереста. Ни музыка, ни песня. Галина Апельсин? Не знаю, меня не находит никакой. Галина Апельсин. Галина Апельсин есть, а Галина Апельсин нет. Какая Галина Апельсин? Вообще нет. Меня вообще не находит. Пинтерс, да, вот написано. Галина. Потом в скобочках Апельсин Гала. Профиль в Пинтерсте. Такое приложение есть, где там всякие фотографии, видео. А песню я что-то такую не нахожу. Галину Апельсин. Галина Апельсин есть. Ну вот. Сначала вы мне написали Глин апельсин, потом Галина апельсин, потом Галина апельсин. Ну вот я и спрашиваю, как называется композиция? О, приветик, приветик, моя дорогая. Тигуся. Хочу поприветствовать, к нам присоединилась. Спасибо, спасибо. Так, друг какой-то еще к нам присоединился. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Вот я и спрашиваю, как называется композиция, потому что нету, я что-то не вижу, чтобы там апельсин был. Она сама Грин апельсин, а композиция как называется? Грин апельсин, а композиция как называется? Здесь много. Вот я в интернете есть. Проклятие русалки. Охота на лисицу, кукловод, мать севера. Ой, какие-то названия прям вообще. Труп невесты, северный ветер. Станцую. Ой. Че, какие-то жуткие какие-то названия. Вам какую композицию? Вот я спрашиваю, какая композиция? Грин апельсин, какая композиция? Я долго буду ждать? Как она называется? Композиция. У Грин апельсин. Там же Грин... русалка. Ну так бы давно бы и написали бы.
Так, сейчас я посмотрю, здесь есть или нет.

Проклятие русалки, наверное, вы имели в виду. Есть только такая композиция. Называется «Проклятие русалки». Сейчас я посмотрю, может, оно мне там добавлено.

А вы куда? Вы обиделись? Микола не питерский. Вы не обижаетесь? Микола не питерский уже ушел, обиделся. Эх.

0: А, вот же есть.
1: Послушаем, что за композиция. Так, заказик у нас будет от Данила. Гони на апельсин, проклятие русалки.

Я забыла, оказывается, эту композицию не надо было ставить. Так, ее надо, да, так, вернуть. Так, так. Так, и посмотрите, у меня есть композиция. Я там одну скачала. Андрей Кардон какой-то. Да. Надо ее посмотреть, если она есть. Потому что я ее добавлял, но она у меня почему-то не добавилась. Сейчас надо посмотреть.

Так, а вот и я вернулась. У меня что-то... У меня даже микрофон даже прочистился. Вот это нифига себе. Сначала нам это он тихий какой-то был. Сейчас я... Зависло у меня все. Я перезагрузила страницу. И у меня прям все прочистилось. Даже лучше меня даже стало слышно. Так, давайте... Так, у меня там что-то было написано, сообщение. Сейчас я посмотрю. Так, заказик у меня. Отданчо. Сейчас я его добавлю и поставлю. И одну композицию я от себя еще поставлю. Так, отданчо Юрий Шатунок детства. И от меня... Андрей Кордон, я вернусь и останусь навеки. Слушаем.

Так, прозвучали у меня две композиции. Первая была от Данчо, Юрий Шатунов, «Детство». И вторая от меня уже, Андрей Кордон, «Я вернусь и останусь навеки». Так, вот этот заказик, который вы мне сказали, Ренат Цыган Алсу. Потому что я ищу, может быть, Ренат Файзулин поет Алсу композицию. А, ты и я. Ну-ка. Есть вот... Что-то Ренат Сафин и Алсу Абульханова. Ты и я. Может, вот это? Они вдвоем поют? Вот, Ренат Сафин и Алсу Абульханова, ты и я. Это композиция, Данила? Или не это? Данила. Вот Ренат Сафин и Алсу Абульханова с композицией «Ты и я». Это эта песня или нет? Напишите «да» или «нет», чтобы я знала, какую вам поставить композицию. Здесь быстро можно писать «да» или «нет». Вы мне напишите или нет? Какую мне ставить песню?

Данила, вы мне ответите или нет? Это композиция или не это композиция? Айнат Сафин Алсу, Абульхану, ты и я. Это композиция? Мне ее ставить или нет? Мне уже надоело одно и то же повторять. Я что, попугай, что ли? Одно и то же говорить. Мне уже надоело. Я спрашиваю, да или нет, вы мне напишите. А то точно вот заблокирую, и все, и вы не сможете сюда заходить. То зашли, то выходите, то зашли, то опять выходите. Чего вы бегаете туда-сюда, я не пойму. Просто напишите, это композиция или нет. Чтобы я знала. То для девушки поставить, то я убегаю, то зашли, то опять убегаете. Чё-то странно. Странный человек какой-то. Значит, это, наверное, композиция.

И это у нас был Егор Гайдук, «Тени от облаков». И давайте пока последний послушаем композицию. И я потом с вами буду уже прощаться. Гравитация. Я удаляю номера.

И это у нас была группа «Гравитация». Я удаляю номера. Хочу с вами попрощаться. Услышимся завтра с вами в это же время. В 20:00. Пройдем эти 2 часа от 20:00 до 22:00. Я буду принимать ваши заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Конец эфира. Всем пока-пока.

0: Радио Лидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает Радио Лидер.

И всем-всем-всем привет! С вами я, диджей Данчо. И мы проведем это время с вами. Можете присылать свои заявочки, как обычно. А я все это выполнил. Всем желаю отличнейшего настроения. И классного времени прохождения. А следующий трек от меня прозвучит. Точнее, первый трек от меня на сегодня. Это будет DJ Storm. Самый нежный трек называется.

Такая вот композиция звучала для Снежки. Это был Esme Music, DJ C Manic, Деревня моя. А следующий будет Виктор Королёв, Хулиганка для хулиганки от Снежки.

Так, позиция прозвучала, а мне поступил заказ. Это будет Света. Письма. Попросила Снежка поставить для слушательницы с ником Зануда.

0: Любовь, морковь.
1: Вот такой вот классный трек получился. Так, а я... Давайте послушаем Друган моим исполнением. И пойду я искать заказики.

Конечно. Но теперь прозвучит заказик от Сергея Марченко для меня. Он попросил Черный Мерин песню, но, насколько я знаю, Газан эту песню не исполняет, потому что не нашел ее именно в исполнении Газана. Нашел я... Так, Будеев, по-моему, как-то так произносится. Черный Мерин. Вот, поэтому не судите строго. Песню ставлю в эфир.

Вот такой вот заказик был от Снежки, а у меня тем временем я все-таки нашел Сергея Марченко, может быть, что-то поставить тебе из Газана, если ты просил Газана. Ну, как говорится, как раз сегодня скачал, поэтому принимай, Абу Бандит.

Вот такой трек. Мы послушали с вами. Интересный довольно-таки. Абу Бандит. Хороший тоже трек. Самому нравится этот исполнитель Газан. Так, а я сейчас... Так, сейчас добавлю вам то, что заказик. Сейчас я его добавлю. Так. Ну, как говорится, никого не питерский. Для тебя сейчас я трек поставлю.

Ну, теперь выполняю заказик Снежки. Это будет Светлана Иванова. Какая же я бабка.

уходя, не уходи. Кто тебя ждет там впереди? Может, такой же, как я, дурак.

купи бутылочку мене. Знаешь, я давно уже влюблен в яркий цвет твоих огромных глаз. Завтра, может быть, тебя не вспомню. Это будет завтра, а сейчас посмотри, какие звезды нам сегодня дарит небосвод. Не грусти, не будь серьезным, все проходит, и эта ночь пройдет.

Посмотри, какая прелесть. Вермут стоит рубль 32.

0: Привет.
1: Perhaps you would like some music.

0: Это был заказ от Николы Непитерской. Рафаэл, как принимать ваш музыкальный заказ?
1: Нет. Короче, здравствуйте, ребята. С вами Барт, и сегодня мы будем играть в игрушку под названием Counter-Strike Global Offensive. Я сегодня буду тихо говорить, потому что сегодня я дома не один. Поэтому включайте звук на максимум и слушайте, что я говорю. Прислушивайтесь, если смотрите этот видос. Вот так вот.

вот. Не могу я успевать. Ладно, сейчас продолжим. Ну что ж, мы снова начинаем. У нас в распоряжении целых Дигл и АВП. Это прям хорошечно.

Ну что ж такое-то? Не, видимо, на калаше лучше всего игра. Даже на бицикле не умею играть.

Нет. Окей. Хорошо.

Fantasma. Давай, иди сюда. Давай. А, куда ты ушел? Чё, дверка не открывается? А ты тут чё сидишь, расселся, глупарик? Шарик, глупарик. Я записываю ролик, мам. Ну что, ребят, я продолжаю.

0: такой вот я профессионал в кавычках. Ну ладно. Да, и не удивляйтесь, почему уже 6-7. Потому что я немного пропустил тут. Смотрите.
1: Тут.
0: Вон там. Вон там. Люди. Вот здесь. Вон там. Вот здесь. Вот. Вот. Вот. Блин, мне так нравится ходить такой. Ты. Вон ты. Вон ты. Вон ты. А? И вон ты.

0: смысле он не сдох?
1: Что?
0: Сколько у него там урона? Слушай, сколько у него там жизней? Я нанес ему 117 урона. А сколько у него? 120? Чего? То есть ему все равно, что там люди стоят, да? 1 хп. Логично. Ладно, ребят, наверное, я на этом буду заканчивать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Барт. Всем удачи, не болейте. И всем до скорого. Адья.
2: И это был заказ от Рафаэлка. Диджей Данчо Котик, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Это был заказ от диджея Данчо Котик. Ну а далее заказ от Форсаж 28.
1: Вот и осень. Я снова один. Мы расстались спокойно и без слез. А ведь казалось, что любовь наша будет вечной. И только пылающий ковер листвы шуршит под моими ногами. Как догорающий костер, костер, в который брошена любовь. Осенняя листва, внезапное прозрение от страсти и жары, грез как навязчивых идей. Осенняя листва, природное умение оставить на земле все, что должно пройти скорее. Осенняя листва, весенние мечтания, желание лететь, несостоявшийся полет. Осенняя листва, июльские страдания, осенняя листва кучу везет и не везет.

осенняя листва, еще не запертыми окнами на улице глядит желанием тепла. Все сказаны слова в разводах пыльных теклами, по улице большой тоска машинами плыла. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользила твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользнет твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва вдруг зашуршала под ногами, пылающий ковер прошедших чувств и слов. Осенняя листва, как все, что было между нами, как догорающий костер, который брошен.

0: Кот в шляпе, который сидит на радио, принимать ваш музыкальный заказ.
1: Один заяц успокоился, у другого началось что-то. Так, вместе давайте теперь веселиться.
0: И далее прозвучит кавер от Малышевой.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

сводит комплекс. Женщины топлес, жигало пресс добавит мне стресс. Мой сетевой ник — звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

Богатство – это особое состояние души. Однажды моя душа поймала это состояние, как парус ловит ветер. И теперь я навсегда богатый человек. Я человек, навсегда вышедший из тени бедности. Я заслуживаю достатка и изобилия по праву божественного рождения. Я имею право быть богатым человеком. Слово «богатство» от слова «Бог». Я там, где деньги, а деньги там, где я. Денежный достаток так же естественен для меня, как солнечный свет. Только солнце приходит утром, а уходит вечером. А богатство всегда освещает меня. Я купаюсь в лучах богатства. Я наслаждаюсь состоянием изобилия. Я сразу и навсегда богатый человек. Моя душа знает, что такое быть богатым. Моя душа радуется деньгам и легко их принимает. Деньги для меня – это отчеканенная свобода. Деньги – это огромные возможности. Деньги – это безопасность и комфорт для меня и моих близких. Деньги повышают качество жизни. Деньги – это не цель. Деньги – это средство для достижения любых жизненных целей. Я

0: Я живу в море яркого божественного света. Лучи богатства проникают во все сферы моей жизни. Яркие сияющие лучи изобилия проникают в мою жизнь, как солнечное тепло проникает в мое тело. Яркий свет богатства освещает мою жизнь на многие десятилетия вперед. Я обеспеченный человек. Получение денег приносит мне удовольствие, потому что я знаю, что заслуженно получаю деньги. Я радуюсь за людей, которые умеют зарабатывать деньги. Я всегда хорошо отзываюсь о людях, умеющих зарабатывать деньги. Я купаюсь в лучах богатства, как в лучах солнечного света в летний день. Уверенность в завтрашнем дне переполняет меня. Я крепко стою на ногах. Я с радостью проживаю каждый новый день своей жизни. Я доверяю жизни. Я мудрый человек. Я живу яркой, насыщенной жизнью. Я получаю удовольствие от каждого мгновения своей жизни. Я свободный человек. Изобилие и достаток для меня не просто слова. Это обязательное содержание моей жизни. Я купаюсь в лучах богатства. Это подобно тому, как находиться в яркий летний солнечный день на пляже. Я купаюсь в лучах богатства.
1: Я купаюсь в лучах богатства.
2: Рафаэл, принимайте ваш музыкальный заказ.

Богатство – это особое состояние души. Однажды моя душа поймала это состояние, как парус ловит ветер. И теперь я навсегда богатый человек. Я человек, навсегда вышедший из тени бедности. Я заслуживаю достатка и изобилия по праву божественного рождения. Я имею право быть богатым человеком. Слово «богатство» от слова «Бог». Я там, где деньги, а деньги там, где я. Денежный достаток также естественен для меня, как солнечный свет. Только солнце приходит утром, а уходит вечером. А богатство всегда освещает меня. Я купаюсь в лучах богатства. Я наслаждаюсь состоянием изобилия. Я сразу и навсегда богатый человек. Моя душа знает, что такое быть богатым. Моя душа радуется деньгам и легко их принимает. Деньги для меня – это отчеканенная свобода. Деньги – это огромные возможности. Деньги – это безопасность и комфорт для меня и моих близких. Деньги повышают качество жизни. Деньги – это не цель. Деньги – это средство для достижения любых жизненных целей. Я купаюсь.

Я живу в море яркого божественного света. Лучи богатства проникают во все сферы моей жизни. Яркие сияющие лучи изобилия проникают в мою жизнь, как солнечное тепло проникает в мое тело. Яркий свет богатства освещает мою жизнь на многие десятилетия вперед. Я обеспеченный человек. Получение денег приносит мне удовольствие, потому что я знаю, что заслуженно получаю деньги. Я радуюсь за людей, которые умеют зарабатывать деньги. Я всегда хорошо отзываюсь о людях, умеющих зарабатывать деньги. Я купаюсь в лучах богатства, как в лучах солнечного света в летний день. Уверенность в завтрашнем дне переполняет меня. Я крепко стою на ногах. Я с радостью проживаю каждый новый день своей жизни. Я доверяю жизни. Я мудрый человек. Я живу яркой, насыщенной жизнью. Я получаю удовольствие от каждого мгновения своей жизни. Я свободный человек. Изобилие и достаток для меня не просто слова. Это обязательное содержание моей жизни. Я купаюсь в лучах богатства. Это подобно тому, как находиться в яркий летний солнечный день на пляже. Я купаюсь в лучах богатства.

такая вот мантра на бизнес и удачу прозвучала на Радио Лидер, уважаемые радиослушатели. Радио Лидер, диджей Данчо Котик, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Вот и все, я тебя от себя отлучаю. Вот и все, я себя от тебя отлучаю. Отлучаю от встреч, ровно в пять не встречаю. Отлучаю от плеч и от губ отлучаю. Унижаться

плеч и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит.

унижаться любя, и не хочу и не буду, я забуду тебя, и я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь.

0: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть.

услышать тебя. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо.

городских. Среди света и огней кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть. Твори добро, когда тебе

0: и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри.
1: Малинка, принимайте ваш музыкальный заказ.

Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж мне.

московские, и сам попутал адреса, и скоро брызгами шампанского заполыхали небеса. Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодарен.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: Неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

печали, рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Сколько цвета и красок, как грозди рябин, хороши.

0: Я пришлю тебе очень в обычном почтовом конверте
1: пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: Королева принимает ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди был ей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал. Но все напрасные ожидания, лицом не вышел мой овал. Со старой липой на поляночке тебя я часто подвигал. Моя молочница да ярочка,

Зачете Ивану то, что конюхам, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы кума и страдания, а я извелся и стащал.

песке, другие кружат мужики за старой липой на поляночке. Тебя я часто поджидал, моя молочная доярочка, какие груди Бог видал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

0: старой липой на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди дофигал.
1: Диджей Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.